More Than You Know на третьем месте. Pink. На številке две и на первом месте. Ed Sheeran по Beyoncé. Perfect.